0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: нуумутсилассамик илимасаарут
3: марлунгорнарми иуни аппаани ти иммимерсоо нуяқарлуни сеқиннилертассаллуни уллуккут арфинилинник уннуаккуллу атаатсимик киассангатиннеқарпоқ анора аванна киппасик сикунтимумитери марлутунгаанут суккассусеқартассаақ
2: вэр усекн фон нук
3: тиерсдаг ден 2 юни ифюлье ДМИ скюет вэрме сол dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: меня счет? Туатрес. Туатресы. Хальфиас. Хальфиасы. Фэр. Фору. Тратен. Акканок пингасут. Тол. Акканок махлюк. Отетюве. Отетюве.
1: Спил три у дик гарт луго. Три рекка.
0: 64. 64. 41. 41. 21. 21. 20. 20. 47. 47.
1: 47. Spil som vil gerne drop. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
1: Ik Такой сапа, алло?
3: А ты?
1: А ты с меня не нужно?
3: Сейчас я ульсу не меня не.
1: А, кунцо царит?
3: Иннагалцес ноль, крест, пия чуве.